0: 95.9.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,